че я те пита, просто пит гитару, заспевай си свои песни. Разкажи, че му лишай про тебе, но песни не. Я те пита, просто пит гитару, заспевай ваш до темноты. Як зазнати сам, само не знаю.